Рейдина тумын намбату нянда зи жуб чачам гэ джинхин дэй на, рэнгни гэ мангтуна ёу бэй кэнва дэй хтамар жэг бэй нэцэл оу, жан лап цунг чхуны намба чхуна дэй нга цэй чухэ ешэб гэламны намба цунг мовчу цгэ чуэ дэ. Дэйн нэртун нэрчэг лу да дан бур, цэрэн гэ кэнпа жэг рэнгун гур бэм хсэм шэ нэ дава лап цунг ба дэн. Shukni ki kengpi nyo tsung ge ganjab zhigdi, dawi nyan dira tsung tigla gur nishtab jatung trapa tanga. Chumi lhagngan nam, nishtung nishtig lu da zhigbi cse samche nyang chujibshi. Diji se cerengi kengpa dir ngil keng de tamar zhigni, ngan jiyo bi nitsa di dawi hi. Di wangi kengpa nyo rgib dawi ngawin jatamay perjir. Dawi cerengla, tsung tig shirlugi bi rewa dombar masad, Tsereng gilag dayo bi kengpi nyo tsung ganja me parzi. Dawi chamkang lag tigde, junril kengpa di xtamar vizhigo bi chenji kengpi vdagang vje tamme baadang. Ganja amag yil ngonjir shung tamme bi, ganja vshirntim shilgi bi rewabdun.